0: Свидип на Рен Бхагаван, Ки Чай. Вишу Гуру Мама Дараша Суси Свами Маджананда Джигурдева,
1: Ки Чай.
0: Свидип на Рен Бхагаван, Ки Чай.